0: magия, клина присаджия, все вместе, а вот ли реквен за Версачи.
1: Бизнес и бизнес.